0: Слушаем вас, пожалуйста.
1: Браво, слово.
0: Держали на цели Архия.
2: Нафиг.
1: Привет.
2: Да, вот я, наверное, ушел.
1: Вот.